0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Я людьми мунгоин, то эр, бузов ешь потом.